его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах,

Бог людям дал любовь, а значит и свободу. Но мир, где мы живем, гниет в ужасном зле. И человек, сгубив и душу, и природу, свой ад уже давно внедряет.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где

фонариков, лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на рассвете ли дня или в закате лучей.

Млеколетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняясь древним

очей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь,

А в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо, чуть

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун.

А ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое.

Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и Господь

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд верный.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси, и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноющего возвышаю Бога. Посадите Его с князей, с князя людей своих, селяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

Иди, побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыграшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоти сотворить.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бы душа мя именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душа мя именем Господним противлякся им. Обы душа мя, яко пчелы соты, разгоревшаяся, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня, вознеси мя, десница Господня, сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя, наказами Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в нидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, и был иси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, иси Ты, исповемся Тебе, Бог мой, иси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, был иси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист – святым равноапостольным Мефодию Кириллу, учителем славянским. Избрание царя сил Господа Иисуса во апостола языком славянским, Мефодии Кирилле Богомудрии, песнями восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, от всяких нас напасти предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, ангелов Творец и Господь сил, предуставив вас быть и просветитель языком славянским, того ради и благодать Его без вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще, славу Божию во градех и пустынях, делая свои весы, вещали исте всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовою от вас просвещенных, воспеваем вас глаголюще. Радуйтесь радости евангельские благовестителие, радуйтесь чудодейственные благодати носителие, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь прелести мира сего отвергшие, радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь венцы исповедническими от Него украшений, радуйтесь, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтесь, яко воле Его сильным мира сего со многим дерзновением благовестили есте, радуйтесь сих ради от владыки всех, в рай свете в приятии, радуйтесь пред Ним наши тепли и ходатае, радуйтесь, яко вашими молитвами вере нашей утверждение имамы, радуйтесь, яко предстательством вашим, ересей одоление стяжахом, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие. Видев святый Кирилл, еще сый отрок, в нощи видение, яко избрати ему Софию, деву, сестру себе, родителям сия поведа, ти же, разумевшись, де волю Божию, воеже быть и чаду их премудрости служителю, вельми о научении наказании его пекошася, зряще же скоро его в разуме приспение, пояху Богу, аллилуйя. Разум недоразуменный и естество сущих испытуя, Кирилл в премудрости паче сверстник своих приспеваше, и еще отрок сый, прославися, и в палатях царских в образ благий юному сыну царева во дворенбе, но богатство и славу земную презрев, и еже едино на потребу, спасение ища, в пустыню вселися, да пощеньми и молитвами бесстрастия достигнет. Сих же ради Мефодии, воевода уже сый, отыдя на гору Олимп, и где же яко инок Господу служаше, тем же научимся и мы искушение мира презирати, наипаче же Христу Богу угождати, угодники Его воспевая щастице. Радуйтесь славою, яже человек не прельстившийся, радуйтесь пустыно жительству крепце прилепившийся, радуйтесь, яко Господь просвещал вы есть в сонях и видениях, радуйтесь, яко и мудрость человеческая пособствовала вам во спасение, радуйтесь, яко Слово Божие и святых отец Писания паче философии возлюбили есте, радуйтесь, яко Господня закона, не слышателие забытливые бысти, но творцы, радуйтесь, яко козни дьявольские на пустыну жители находящие победили есте, радуйтесь, яко сих ради дадеся вам власть над искушеньми и страстьми, радуйтесь, яко подвизи ваши стяжаша вам венец живота, радуйтесь, яко и ныне подвижником и постником пособницы есте, радуйтесь всем грешным пред Богом, блази и заступницы, радуйтесь душ наших от лести сатанинские защитницы, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, сила молений царевых, понуди святого Кирилла, пустыню оставите служение ради пастырска в Цареграде, иде же славу Божию ученьми и девы вещаше,
єресь іконоборною посрамляше, тим же і нас, о святий Отче, в православії утверді, от паче же от істинної віри, єдиноплеменники наша, к єдиновірію возврати, да всі словені єдиними усти вопіют о просвітителях своїх Христу Богу, алілуя. Имея премудрость и силу, потекал еси святый Кирилле с монахом Георгием, Коагарином, стязания ради о вере, и от святого Григория Богослова духовно просвещаем, премудрость тайны святые Троицы во многих подобиях показал еси, посрамляя нечестивых силою словеств их, ти же завистью распаляемый, восхотеша зельем погубить тя, его же вкуш не претерпел еси вреда, но здрав прибыл еси ко святому Мефодию в обитель, и с ним купно иноческие труды паки подъял еси, и просветися пустыня подвигов ваших светом, тем же и нас, предстательством вашим просветите, любовью поющих. Радуйтесь доброгласней славы Божией, яким вали, радуйтесь церкви Его тверди и столпи, радуйтесь тайну Троицы в подобии их проповедавшие, радуйтесь воплощение Богослова пред Сарацины, нетрепетно исповедавшие, радуйтесь еленов, иудеев и варваров посвятителие, радуйтесь триединого божества боговестителие, радуйтесь, яко вами посрамися лесть иконоборная, радуйтесь, яко от вас увядает нечестие гарянское, радуйтесь, яко истину Христову неведущие, иму твы учители, радуйтесь, яко искушаемые и сомнением обретают вы в вере наставители, радуйтесь, яко прогневавшие Господа, иму от вас пред ним предстатели, радуйтесь, яко угождающие ему, имеют вы покровители, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, бурю различных бед и зол на языки славянские находящую, предстательством вашим разорите преподобни, яко служений многих жребий прияли есте, и во апостольстве болице, и в преподобных сонме, и во учителе чести, и во исповеднику воинстве вчини вас Господь, да все словения вопиют ему о вас, аллилуйя. Слыша царь Козареск, яко истинная вера в стране еленов исповедуется, и спроси себе о царя Византийска, учителе православия, сей же о моли святых Кирилла и Мефодия, оставите пустыню и плыти понтом Евксинским к Козарам, к ним же пришедшие святые братья, обратиши сердца их ко Христу и спасительное крещение преподаша им, с теми же и мы прославим равноапостольных братьев глаголюще. Радуйтесь, не убоявшиеся снити ко варварам с евангельским благовестием, радуйтесь, озарившие море славным своим тамошествием, радуйтесь, яко святого апостола Климента, нетленные мощи от вас обретены быша, радуйтесь, яко того помощью, нечестие козарско от вас посрамися, радуйтесь, яко свет Христов, стране полуночней преподали есте, радуйтесь, яко праведности вашей, слава во вся концы земли распростреся, радуйтесь, церкви Христовы, предстательство и утверждение, радуйтесь от ереси и расколов, наше крепкое ограждение, радуйтесь от агарян и иудей, приявшие за Христа укорение, радуйтесь от мощей мученика, снискавшие благословение, радуйтесь почитанию угодников, благим образом жития вашего нас научившие, радуйтесь и сами, яко угодницы Божии, от всех православных исповедуемые, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, боготечна звезда явися вам, святого Климента нетленное тело, восплыв на волнах понта Евксинкского, на его же дне от 700 лет сокрыто лежаше. Вам же явил е есть, творя чудеса Господь, в знамении трудов апостольских и скорби исповеднических ваших, еже разумевше,
возопісте Богу, Аллилуйя. Видевши святая братья, соплеменные им словены, истинную веру исповедующа, Слово же Божие своим им языком чести неведуща, подчашася божественные книги, на язык словенск прилагати, да все люди на сроднем им языце, единого все Господа прославят, тем же и мы прославим Господа о святителях наших, им же возопием. Радуйтесь, податели Христова света народом иноплеменным, радуйтесь, просветители словен, вам соплеменных, радуйтесь, делатели винограда Христова, радуйтесь, пастыри, добрые стада Иисусова, радуйтесь, Слово Божие, верные толковницы, радуйтесь, наши блази и кротцы и учителие, радуйтесь, мир Христов с собой всюду пронесшие, радуйтесь, мир весь, светом учений ваших просветившие, радуйтесь и ныне приемлющие моления нас грешных, радуйтесь и ныне посылающие утешение печальным, радуйтесь всех за истину угнетенных прибежище, радуйтесь Духа Святого Пречестное жилище, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителие, проповедницы богоносней бывшие, святая братья, во страны словенские и доша, просветите новокрещенные люди Христовым учением, ти же узревши вас, яко ангелов светлых, спасение благовестите грядущих, яко пастырей добрых, душу свою за овцы полагающих, возопиша прославляющему святые своя Богу, Аллилуйя. Воссиявший в Моравии заре истинной веры, и спросиша князя Словенстии от царя Византийского, во страны свои учители и утвердители людям, сих же моленье услышавше, святые Мефодий и Кирилл, во страны словенские подвигошася, проповедающие Евангелие Царствия Божие словенским языком, еже уведевши, возрадовавшися Словене, и отвсюду ко святым братьям притекающе, закону Божию поучахуся, Господа славяще и просветители своя хвалящи, с ними же и мы, вкупе воспоем Мефодия и Кирилла, взывающи. Радуйтесь, апостоли наши, Богоглаголевии, радуйтесь, учители наши, благодатни, радуйтесь, исповедницы наши, многое дерзновение имущие, радуйтесь, пустынницы наши преподобные, радуйтесь, молитвенницы наши теплые, радуйтесь, чудотворцы наши светлые, радуйтесь, славите Бога, всеми языки завещавшие, радуйтесь, триязычную ересь доблественно обличившие, радуйтесь, славеном в год скорби утешение, радуйтесь, в обстояниях тяжких, надежду их и заступление, радуйтесь, приносящие ко владыце всех наши покаянные молитвы, радуйтесь и сами о нас, к нему выну молящиеся, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, хотящие изгнать вы из стран словенских священницы латинские оклеветашевы, пред епископом римским, их даже сей с мощми святого Климента, пришедших вас узре, и правоверие ваше и доброе житие уведе, обе посрами клеветавшие на выкористолюбцы, вас же именем Христовым благослови, поя Богу, Аллилуйя. Дивные апостоли, явившиеся святая братья, немущие покоя в трудех своих, святый бо Кирилл от подвигов многих изнемог, скоро по пришествии в Рим, живот свой сконча, святый же Мефодий, ревностью брата своего укреплен, и от папы Адриана благодатью архиерейскую почтен. К подвигам новым в Мораве и Паннонию возвратися, иди же труды множайшие понесе, им же девящийся воспоим святую братью зовуще. Радуйтесь, добрые слузи Христовы, радуйтесь, яко даже до смерти, верни истине прибыли есте, радуйтесь Господеви, а не человеку угождавший, радуйтесь имени Его ради, поношение человек приявший, радуйтесь через все житие, на ниве Господней потрудившиеся,
радуйтесь и по смерти от паствы своя, любовью не отлучившиеся, радуйтесь свет миру и соль земли бывшие, радуйтесь, яко светильник горяй во тьме, языком светивший, радуйтесь, яко град верху горы, от верных и неверных не утаивайся, радуйтесь заповеди Господни сотворши и иных научивши, радуйтесь сего ради вели во Царстве Божьем наречении, радуйтесь на земли в Церкви Господней прославлении, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие. Странно представление святого Кирилла всем явися, не о жизни бо времени помышляше, но Господа о новопросвященных им церквах моляше, да утвердит я в православии, и от триязычной ереси и прочих напастей бед да оградит я, святого же Мефодия увещаваше глаголя, все братья, супруга Воло в Бяхове, едину бразду тяжуща, и азнали все падаю, течение скончав. Ты же любишь и святую гору вельми, не мази у Богоры ради оставить учение языков словенских, тем же то лице ревности святых братьев девящийся, воспоим Богу, аллилуйя. Весь предан бы в душе уже и телом завету брата своего, святый Мефодий, не убояся прещений княжеских, ни клевет от иереев латинских, ни заточения темнично, но вся сия, яко добрый воин Христов претерпевая, не преста языки словенские, и паству свою добре правите и просвещайте, донде же в старости опочи, и к святому Кириллу во блаженную обитель райскую приставися, к ним же мы воспоим теплем. Радуйтесь венцем терпения на земле венчании, радуйтесь светом вечным на небеси осиянии, радуйтесь подвижницы нищие духом, як у ваше есть царствие небесное, радуйтесь плакавшие много, як обильно утешистеся, радуйтесь кротцы, як у наследисте во Христе земли словенские, радуйтесь алкавшие и жаждавшие правды, як у насытистеся вселених небесных, радуйтесь милостиви, як у не сами токмо помилованье сте, но и иным милости от Бога ходата и бысте, радуйтесь чисти сердцем, як однесь Бога лицем к лицу зрите, радуйтесь миротворцы, человеком бывший, яко сынови Божии нарекостися, радуйтесь изгнании правды ради, яко ваше есть царствие Божие, радуйтесь, яко возненавидени бесте человек и гонение клеветы прияли бесте Христа ради, радуйтесь и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех. Радуйтесь, Мефодия и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, всякие козни на страны словенские находящие, бодро разоряли есть преподобнее, тем же и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но вся словены в православии единомыслие утвердите, да все едиными усты и единим сердцем вопиют прославившему вас Богу, аллилуйя. Витие многовещанные, яко рыбы безгласны, зрим о вас преподобнее, недоумеют бокако и в пустыне духом виталиесте, и посреди человек неусыпными подвиги подвизастися, мы же радующиеся, яко таковы имамы, учители и молитвенники, прославляем вас, глаголюще. Радуйтесь истинной веры исповедницы, радуйтесь Царствие Божие наследницы, радуйтесь ереси иконоборные обличителие, радуйтесь иудейство посрамителие, радуйтесь триязычную ересь поправшие, радуйтесь словеном двери Царствия Небесного отверзшие, радуйтесь воине Христовы, еще в житии от Него славы и венчании, радуйтесь и в славе своей дух смиренно мудрее соблюдшие, радуйтесь злая, яко Исаия и Иеремия от единоплеменных, заблагая приявшие, радуйтесь, яко Даниил и Есфирь, за язык свой ходатайствовавшие, радуйтесь со всеми святыми, не мерцающим светом осиявая мии, радуйтесь со всеми угодники Божии,
о нас грешных, Господу молящиеся, радуйтеся, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителей, спасти хотя новое стадо Христово от волков мысленных, святый Мефодий на одре смертнем, ученики своя вельми моляши, твердо стояти, воистине вере, ниже козней вражеских устрашайтеся, но и в скорбех и напастях, за вся благодарите Бога, поюще Аллилуйя. Стена есть всем о православии трудящимся, и заступление к вам с верою притекающим, Мефодии Кирилле Богомудрии, ибо небеси и земли Творец, избра вас быть и на земли вовцы человеком, последи же на небесех, клику апостол сопричте, тем же и нам умолите благодати Его даром податися, умилену вопиющим таковая. Радуйтесь добродетельми, яко висуном украшении, радуйтесь в премудрости с Соломоном сравншейся, радуйтесь воздержанием и молитвою великим Антонию и Пахомию подоблешейся, радуйтесь, яко великий Василий и Иоанн Златоустый, сивою слова о дарении, радуйтесь, яко целомудрием Иосифу подобни бысте, радуйтесь терпению Иовлему подражавшие, радуйтесь незлобием царю и пророку Давиду соревновавшие, радуйтесь ревностью по вере Илии уподобившиеся, радуйтесь, яко подобно Павлу и Иоанну Богослову Христа Бога возлюбили есте, радуйтесь, яко Даниил и трие отроцы, мужественно Бога прославившие, радуйтесь, яко ангелам и святым Божиим сожительствуете, радуйтесь, яко и мы, грешни, имя ваше с верою призываем, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, пение благодарное, приносящее ко Господу, предстатели нам грешным, вас даровавшему, с умилением молим вы, святые учителя наши, не вознушайтесь о нас, лености ради нашия, ниже отступите от нас, тяжких ради беззаконий наших, но милосердие от Господа всем и спросите, вопиющим Ему о вас, Аллилуйя. Святозарную апостол словенских двоицу восхваляюще верни, устранимся своих нам распри и раздоров, паче же разделений в вере, единение же духа в союзе мира блюдуще, воспоим святых учителей тако. Радуйтесь громогласные трубы евангельского благовестия, радуйтесь гусли сладкозвучные проповеди спасения, радуйтесь крепцы и правды рачителие, радуйтесь непоколебимые неправды истребителие, радуйтесь радости податели всем бывшие, радуйтесь скорби и нападения отвсюду восприявшие, радуйтесь мзды и воздаяний трудом своим, о человек не искавший, радуйтесь о неблагодарных людях богомолившиеся, радуйтесь ангел Божих и святых Его, подвиги и добродетельми своими радовавшие, радуйтесь радости вечной, купно с ними в обителях блаженных, наслаждении, радуйтесь звезды светом истины сияющие, радуйтесь сами добродетелей ваших светом осияние, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, благодать единения и мира испросите нам, преподобнее, и же мир во всем мире до конца мирского жития вашего благовестившие, якуда и мы от всех расколов и искушений свободшися, в мире воспоим, яко други, вас возлюбившему единому миротворцу все Господу, Аллилуйя! Поющее ваше дивное житие на земли и славу яже на небеси, помышляюще, смиренно молим вас, святые учителие, силу свыше православным христианам, на враги невидимое и видимое даровати, и вся народы словенские в единение веры призвати, да всего споют верно взывающие. Радуйтесь православие твердое ограждение, радуйтесь и на славе живое обличение, радуйтесь исхождение Духа Святаго от Отца точию, яко от древля прияхом исповедавшие.
Радуйтеся службу Божию совершати кому ж до своїм сі языком завещавшие, радуйтеся праведных в праведности утверждения, радуйтеся и беззаконных к закону обращения, радуйтеся, яко вами и мы, во исполнение церкви в недохом, радуйтеся, яко вами Слово Божие, на сроднем нам языце достиже, радуйтеся, яко молитвами вашими, аки забралом крепким от врагов наших ограждаемся, радуйтеся, яко предстательством вашим вечной жизни сподобляемся, радуйтеся всем словеном пастыря и отцы, их же ради есть мы все братья, радуйтеся, яко вас ради, братья суще по плоти, и по духу братья Христу сотворихомся, радуйтеся Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, о причудней и предивней язык словенских учителие, святи равноапостольней Мефодии, Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены, от нахотящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас поющих Богу, Аллилуйя. О причудней и предивней, язык словенских учителие, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены, от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, в умилении о вас поющих Богу, Аллилуйя. О причудней и предивней, язык словенских учителие, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, все словены, от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, в умилении о вас, поющих Богу, Аллилуйя. Ангелов Творец и Господь сил, предустави вас быть и просветитель языком словенским, того ради и благодать Его без вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще славу Божию во градех и пустынях, девы и словесы вещали исте всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовой от вас просвященных, воспеваем вас глаголющим. Радуйтеся радости евангельские благовестителие, радуйтеся чудодейственные благодати носителие, радуйтеся скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтеся прелести мира сего отвергшие, радуйтеся из детска Богом благословении, радуйтеся венцы исповедническими от Него украшений, радуйтеся, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтеся, яко волю Его, сильным мира сего, со многим дерзновением благовестили есте, радуйтеся сих ради, от владыки всех, в рай светел приятии, радуйтеся пред Ним, наши тепли и ходатае, радуйтеся, яко вашими молитвами, вере наше утверждение имамы, радуйтеся, яко предстательством вашим, ереси и одоление стяжахом, радуйтеся Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, избрание царя сего Господа Иисуса во апостола языком словенским, Мефодии и Кирилле, богомудрие, песни восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу от всяких нас напастей, предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтеся Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие, учителие. О, преславний язык словенских учителие и просветителие, святей равноапостольней Мефодии, Кирилле, к вам, яко чада ко отцем, светом учений и письмен ваших просвещений и в вере Христовой наставлений, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся, ащебо и завет ваших, яко чада непокоривая несоблюдохом, и о угождении Богу, яко же очистине брегохом, и от единомыслия любви,
Южесловеном, яко братьям вірі по плоті добре завіщасті от подохом, обаче, як уже древля в житті вашим, ні благодарних, ні достойних, ні отвращастя чи, но благими зазвая воздавасте, тако і нині грешних і недостойних чад ваших молитви не отвратите, на яко вілі імуще дерзновення ко Господу, прилежно того моліте, да наставите обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры посреди единоверных братьев возникающие умерит, отпадшие паки в единомыслие приведет, и всех нас единением Духа и любви во едине святей соборней и апостольской церкви соединит, вемы бо вемы, яко много может молитва праведнича, ко благосердию владыки, а еще и о грешных людях приносимо бывает, не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, их же грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяемой, соблазна ты на верных прельщаема умалися, овцы же я словесные рассеиваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убо нам молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческое предание добре сохраним, уставы и обычаи церковные верно соблюдать и почимся, всяких лжеучений странных отбежим, и так в житии богоугоднем, на земли преспевающе, жизни райские на небеси сподобимся, и там мы с вами вкупе владыку всех, в Троице единого Бога прославим во веки веков. Аминь. Яко апостолам единонравни и славянских стран учителие, Кирилле и Мефодии богомудрии, владыку всех молите, вся языки славянские утвердите в православии единомыслии, умерите мир и спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Священную Двоицу просветителей наших почтим, божественных писаний приложением, источник богопознания нам источивших, из него же даже до днесь, невскудно почерпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефодии, престолу Вышнего предстоящих и тепле молящихся о душах наших. Величаем, величаем вас, святи равноапостольные Мефодии и Кирилле, все славянские страны, учениями своими просветившие, и ко Христу,

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился в хмелю, и получил ответ у борта: лежал он головою к порту.

Будем, братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

Господи, ты весен, болен я, и при смерти теперь душа моя.

не отражаю вражеских атак. При дверях сердца нету часовых, и вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам, в огонь страстей себя я бросил сам.

На камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый малый был, в намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет —

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

на море первый шквал и быть в беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз, и карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну.

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

жизни личной и взыскуя праведности. Путин, вот уж в мире грянули катаклизмы, постарайтесь истину обрести, одолев

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

звери стучат копыта. И по земле

ночи тот путь доводит до бездны ада. Но путь иной

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился во хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головою к порту.

веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Речи Господь Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих. Из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся Господи, не раскается Ты, Иерей во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд, верны вся заповеди Его, утвержены век век.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще дело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси, и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноющего возвышай у Бога. Посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

Иордан, возвратися вспять, горы взыграшися яко вни, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы яко взыграстися яко вни, и холми яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотворить.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыны вам человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть, надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Все языцы обедошами, именем Господним противлякся им. Обышедшие обедошами, именем

исповемся Тебе, яко услышал Моисей, былось и мне во спасение. Камень негоже небрегоша зиждущий сей, бысть во главу угла от Господа бысь сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, си ты, и исповемся Тебе, Бог мой, си ты, и вознесу тебя. Исповемся Тебе, яко услышал Моисей, был и си мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист – святым равноапостольным Мефодию Кириллу, учителем славянским. Избрание царя сил Господа Иисуса во апостола языком славянским, Мефодии Кирилле Богомудрии, песнями восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, от всяких нас напасти предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, ангелов Творец и Господь сил, предоставил вас быть и просветители языком славянским, того ради и благодать Его без вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще, славу Божию во градех и пустынях, делая свои весы вещали исте всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовую от вас просвещенных, воспеваем вас глаголющее. Радуйтесь радости евангельские благовестителие, радуйтесь чудодейственные благодати носителие, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь прелести мира сего отвергшие, радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь венцы исповедническими от Него украшении, радуйтесь, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтесь, яко воле Его сильным мира сего со многим дерзновением благовестили есте, радуйтесь сих ради от владыки всех, в рай свете в приятии, радуйтесь пред Ним наши тепли и ходатае, радуйтесь, яко вашими молитвами вере нашей утверждение имамы, радуйтесь, яко предстательством вашим, ересей одоление стяжахом, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие. Видев святый Кирилл, исчезый отрок, в нощи видение, яко избрати ему Софию, деву, сестру себе, родителям сия поведа, ти же разумевшись де волю Божию, воеже быти чаду их премудрости служителю, вельми о научении, наказании его пекошася, зряще же скоро его в разуме приспение, пояху Богу, аллилуйя. Разум недоразуменный и естество сущих испытуя, Кирилл в премудрости паче сверстник своих приспеваше, и еще отрок сы, прославися, и в палатях царских в образ благи юному сыну царева во дворенбе, на богатство и славу земную презрев, и еже едино на потребу, спасение ища, в пустыню вселися, допущеньми и молитвами бесстрастия достигнет. Сих же ради Мефодии, воевода уже сый, отыдя на гору Олимп, иде же яко инок Господу служаше, тем же научимся и мы искушение мира презирати, наипаче же Христу Богу угождати, угодники Его воспевая щастице. Радуйтесь славою, яже человек не прельстившийся, радуйтесь пустыно жительству крепце прилепившийся, радуйтесь, яко Господь просвещал вы есть в сонях и видениях, радуйтесь, яко и мудрость человеческая пособствовала вам во спасение, радуйтесь, яко Слово Божие и святых отец Писания паче философии возлюбили есте, радуйтесь, яко Господня закона, не слышите ли забытливые быстино творцы, радуйтесь, яко козни дьявольские на пустыну жители находящие победили есте, радуйтесь, яко сих ради дадеся вам власть над искушеньми и страстьми, радуйтесь, яко подвизи ваши, стяжаша вам венец живота, радуйтесь, яко и ныне подвижником и постником пособницы есте, радуйтесь всем грешным пред Богом, блази и заступницы, радуйтесь душ наших от лести сатанинские защитницы, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрие учителие, сила молений царевых, понуди святого Кирилла, пустыню оставите служение ради пастырска в Цареграде, иде же славу Божию ученьми и делы вещаше,
ереси иконоборную посрамляше, тем же и нас, о святый Отче, в православии утверди, отпаче же от истинной веры, единоплеменники наша, к единоверию возврати, да все словения едиными усты вопиют о просветителях своих Христу Богу, Аллилуйя. Имея премудрость и силу, потекал еси святый Кирилле с монахом Георгием, Коагарином, стязания ради о вере, и от святого Григория Богослова духовно просвещаем премудрость тайны святой Троицы, во многих подобиях показал еси, посрамляя нечестивых силою словес твоих, ти же завистью распаляемый, восхотеша зельем погубить тебя, его же вкус не претерпел еси вреда, но здрав прибыл еси ко святому Мефодию в обитель, и с ним купно иноческие труды паки подъял еси, и просветися пустыня подвигов ваших светом, тем же и нас, предстательством вашим просветите, любовью поющих. Радуйтесь доброгласней славы Божией, яким вали, радуйтесь церкви Его твердей столпи, радуйтесь тайну Троицы в подобии их проповедавшие, радуйтесь воплощение Богослова пред Сарацины, нетрепетно исповедавшие, радуйтесь еленов, иудеев и варваров просветителие, радуйтесь триединого Божества Боговестителие, радуйтесь, яко вами посрамися лесть иконоборная, радуйтесь, яко от вас увядает нечестие гарянское, радуйтесь, яко истину Христову неведущие, иму твои учители, радуйтесь, яко искушаемые и сомнением обретают вы в вере наставители, радуйтесь, яко прогневавшие Господа, им от вас пред ним предстатели, радуйтесь, яко угождающие ему, имеют вы покровители, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, бурю различных бед и зол на языки славянские находящую, предстательством вашим разорите, преподобни, яко служений многих жребий прияли есте, и во апостольстве болице, и в преподобных сонме, и во учителе чести, и во исповеднику воинстве вчини вас Господь, да все словения вопиют ему о вас, Аллилуйя. Слыша царь Козареск, яко истинная вера в стране еленов исповедуется, и спроси себе о царя Византийска, учителе православия, сей же умоли святых Кирилла и Мефодия, оставите пустыню и плыть понтом Евксинским к Козарам. К ним же пришедше, святая братья, обратише сердца их ко Христу и спасительное крещение преподаша им, с теми же и мы прославим равноапостольных братьев воголюще. Радуйтесь, не убоявшиеся, сните ко варварам с евангельским благовестием, радуйтесь, озарившие море славным своим тамошествием, радуйтесь, яко святаго апостола Климента, нетленные мощи от вас обретены быша, радуйтесь, яко того помощью, нечестие козарско от вас посрамися, радуйтесь, яко свет Христов, стране полуночней преподали есте, радуйтесь, яко праведности вашей, слава во вся концы земли распростреся, радуйтесь, церкви Христовы, предстательство и утверждение, радуйтесь от ереси и расколов, наше крепкое ограждение, радуйтесь от агарян и иудей, приявшие за Христа укорение, радуйтесь от мощей мученика, снискавшие благословение, радуйтесь почитанию угодников, благим образом жития вашего нас научившие, радуйтесь и сами, яко угодницы Божией, от всех православных исповедуемые, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык славянских апостолей, богомудрые учителие, Боготечна звезда явися вам, святого Климента нетленное тело, восплыв на волнах понта Евксинкского, на его же дне от 700 лет сокрыто лежаше. Вам же явил е есть, творя чудеса Господь, в знамении трудов апостольских и скорби исповеднических ваших,
єж разумєвши, возопісте Богу, алілуя. Видівши святая братія, соплеменные им словены, истинную веру исповедующа, Слово же Божие своим им языком чести неведуща, подчашася божественные книги, на язык словенск прилагати, да все люди на сроднем им языце, единого все Господа прославят, тем же и мы прославим Господа о святителях наших, им же возопием. Радуйтесь, податели Христова света народом иноплеменным, радуйтесь, просветители словен, вам соплеменных, радуйтесь, делатели винограда Христова, радуйтесь, пастыри, добрые стада Иисусова, радуйтесь, Слово Божие, верные толковницы, радуйтесь, наши блази и кротцы и учителие, радуйтесь, мир Христов с собой всюду пронесшие, радуйтесь, мир весь, светом учений ваших просветившие, радуйтесь и ныне приемлющие моления нас грешных, радуйтесь и ныне посылающие утешение печальным, радуйтесь всех за истину угнетенных прибежище, радуйтесь Духа Святого Пречестное жилище, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, проповедницы богоносней бывшие, святая братия, во страны словенские и доша, просветите новокрещенные люди Христовым учением, ти же узревши вас, яко ангелов светлых, спасение благовестите грядущих, яко пастырей добрых, душу свою за овцы полагающих, возопиша прославляющему святые своя Богу, аллилуйя. Воссиявший в Моравии зари истинной веры, и спросиша князи словенстия царя византийского, во страны свои учители и утвердители людям, сих же моления услышавши, святые Мефодий и Кирилл, во страны словенские подвигошася, проповедающие Евангелие Царствия Божие словенским языком, еже увидевши, возрадовавшися Словене, и отвсюду ко святым братьям притекающе, закону Божию поучахуся, Господа славяще и просветители своя хвалящи, с ними же и мы, вкупе воспоем Мефодия и Кирилла, взывающи. Радуйтесь, апостоли наши, Богоглаголевии, радуйтесь, учители наши, благодатни, радуйтесь, исповедницы наши, многое дерзновение имущие, радуйтесь, пустынницы наши преподобные, радуйтесь, молитвенницы наши теплые, радуйтесь, чудотворцы наши светлые, радуйтесь, славите Бога, всеми языки завещавшие, радуйтесь, триязычную ересь доблественно обличившие, радуйтесь, славеном в год скорби утешение, радуйтесь, в обстояниях тяжких, надежду их и заступление, радуйтесь, приносящие ко владыце всех наши покаянные молитвы, радуйтесь и сами о нас, к нему выну молящиеся, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, хотящие изгнать вы из стран словенских священницы латинстие оклеветашевы, пред епископом римским, их даже сей с мощми святого Климента, пришедших вас узре, и правоверие ваше и доброе житие уведе, обе посрами клеветавшие на выкористолюбцы, вас же именем Христовым благослови, поя Богу, аллилуйя. Дивные апостоли, явившиеся святая братия, не имущие покоя в трудех своих, святый бо Кирилл от подвигов многих изнемог, скоро по пришествии в Рим, живот свой сконча, святый же Мефодий, ревностью брата своего укреплен, и от папы Адриана благодатью архиерейскую почтен. К подвигам новым в Мораве и Паннонию возвратися, иди же труды множайшие понесе, им же девящийся воспоим святую братию зовуще. Радуйтесь, добрые слузи Христовы, радуйтесь, яко даже до смерти, верни истине прибыли есте, радуйтесь Господеви, а не человеку угождавший, радуйтесь имени Его ради, поношение человек приявший,
Радуйтесь через все житие на ниве Господней потрудившиеся, радуйтесь и по смерти от паствы своя, любовью не отлучившиеся, радуйтесь свет миру и соль земли бывшие, радуйтесь, яко светильник горяй во тьме, языком светившие, радуйтесь, яко град верху горы, от верных и неверных не утаивайся, радуйтесь заповеди Господней сотворши и иных научивши, радуйтесь сего ради вели во Царстве Божьем наречении, радуйтесь на земли в Церкви Господней прославлении, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителие. Странно представление святого Кирилла всем явися, не о жизни бо времени помышляше, но Господа о новопросвященных им церквах моляше, да утвердит я в православии, и от триязычной ереси и прочих напастей бед да оградит я. Святого же Мефодия увещеваше глаголя, все братья, супруга Волов в Бяхове, едину бразду тяжуща, и азнали все падаю, течение скончав. Ты же любишь и святую гору вельми, не мази у Богоры ради оставить учение языков словенских, тем же то лице ревности святых братьев девящийся, воспоим Богу, аллилуйя. Весь предан бы в душе уже и телом завету брата своего, святый Мефодий, не убоясь прещений княжеских, ни клевет от иереев латинских, ни заточения темнично, но вся сия, яко добрый воин Христов претерпевая, не преста языки словенские, и паству свою добре правите и просвещати, донди же в старости опочи, и к святому Кириллу во блаженную обитель райскую приставися, к ним же мы воспоим теплем. Радуйтесь венцем терпения на земле венчании, радуйтесь светом вечным на небеси осиянии, радуйтесь подвижницы нищие духом, як у ваше есть царствие небесное, радуйтесь плакавшие много, як обильно утешистеся, радуйтесь кротцы, як у наследисте во Христе земли словенские, радуйтесь алкавшие и жаждавшие правды, як у насытистеся вселених небесных, радуйтесь милостиви, як у не сами токмо помилованье есте, но и иным милости от Бога ходата и бысте, радуйтесь чисти и сердцем, як однесь Бога лицем к лицу зрите, радуйтесь миротворцы, человеком бывший, яко сынови Божии нарекостися, радуйтесь изгнании правды ради, яко ваше есть царствие Божие, радуйтесь, яко возненавидени бесте от человек и гонения и клеветы прияли бесте Христа ради, радуйтесь и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех. Радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителие, всякие козни на страны словенские находящие, бодро разоряли есть преподобнее, тем же и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но вся словены в православии единомыслие утвердите, да все едиными усты и единим сердцем вопьют прославившему вас Богу, аллилуйя. Витие многовещанны, яко рыбы безгласны, зрим о вас преподобнее, недоумеют бокако и в пустыне духом витали есте, и посреди человек неусыпными подвиги подвизастися, мы же радующиеся, яко таковы имамы, учители и молитвенники, прославляем вас, глаголюще. Радуйтесь истинной веры исповедницы, радуйтесь Царствие Божие наследницы, радуйтесь ереси иконоборные обличителие, радуйтесь иудейство посрамителие, радуйтесь триязычную ересь поправшие, радуйтесь словеном двери Царствия Небесного отверзшие, радуйтесь воине Христовы, еще в житии от Него славы и венчании, радуйтесь и в славе своей дух смиренно мудрее соблюдшие, радуйтесь злая, яко Исаия и Иеремия от единоплеменных, заблагая приявшие, радуйтесь, яко Даниил и Есфирь за язык свой ходатайствовавшие,
радуйтесь со всеми святыми, немерцающим светом осияваями, радуйтесь со всеми угодники Божии, о нас грешны Господу молящиеся, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие и учителей, спасти хотя новое стадо Христово от волков мысленных, святый Мефодий на одре смертнем, ученики своя вельми моляши, твердо стояти, воистине вере, ниже козней вражеских устрашайтеся, но и в скорбех и напастях, за вся благодарите Бога, поюще Аллилуйя. Стена есть всем о православии трудящимся, и заступление к вам с верою притекающим, Мефодии Кирилле Богомудрии, ибо небеси и земли Творец, избрав вас быть и на земли в овцы человеком, последи же на небесех, клику апостол сопричте, тем же и нам умолите благодати Его даром податися, умилену вопиющим таковая. Радуйтесь добродетельми, яко виссаном украшении, радуйтесь в премудрости с Соломоном сравншися, радуйтесь воздержанием и молитвою великим Антонию Пахомию подоблишися, радуйтесь, яко великий Василий и Иоанн Златоустый, сивою слова о дарении, радуйтесь, яко целомудрием Иосифу подобни бысте, радуйтесь терпению Иовлему подражавшие, радуйтесь незлобием царю и пророку Давиду соревновавшие, радуйтесь ревностью по вере Илии уподобившиеся, радуйтесь, яко подобно Павлу и Иоанну Богослову Христа Бога возлюбили есте, радуйтесь, яко Даниил и трие отроцы, мужественно Бога прославившие, радуйтесь, яко ангелам и святым Божиим сожительствуете, радуйтесь, яко и мы, грешни, имя ваше с верою призываем, радуйтесь, Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, пение благодарное, приносящее ко Господу, предстатели нам грешным, вас даровавшему, с умилением молим вы, святые учителя наши, не вознушайтесь о нас, лености ради нашия, ниже отступите от нас, тяжких ради беззаконий наших, но милосердие от Господа всем и спросите, вопиющим Ему о вас, Аллилуйя. Святозарную апостол словенских двоицу восхваляюще верни, устранимся своих нам распри и раздоров, паче же разделений в вере, единение же Духа в союзе мира блюдуще, воспоим святых учителей тако. Радуйтесь громогласные трубы евангельского благовестия, радуйтесь гусли сладкозвучные проповеди спасения, радуйтесь крепцы и правды рачителие, радуйтесь непоколебимые неправды истребителие, радуйтесь радости податели всем бывшие, радуйтесь скорби и нападения отвсюду восприявшие, радуйтесь мзды и воздаяний трудом своим, о человек не искавший, радуйтесь о неблагодарных людях богомолившиеся, радуйтесь ангел Божьих и святых Его, подвиги и добродетельми своими радовавшие, радуйтесь радости вечной, купно с ними в обителях блаженных, наслаждении, радуйтесь звезды светом истины сияющие, радуйтесь сами добродетелей ваших светом осияние, радуйтесь Мефодии и Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие, благодать единения и мира испросите нам преподобнее, и же мир во всем мире до конца мирского жития вашего благовестившие, якуда и мы от всех расколов и искушений свободшися, в мире воспоим, яко други, вас возлюбившему единому миротворцу всех Господу, Аллилуйя! Поющее ваше дивное житие на земли и славу яже на небеси, помышляюще, смиренно молим вас, святые учителие, силу свыше православным христианам, на враги невидимые и видимые даровати, и вся народы словенские в единение веры призвати, да всего споют верно взывающие. Радуйтесь православие твердое граждение,
радуйтесь и на славе живое обличение, радуйтесь и схождение Духа Святого от Отца Точию, яко от древля прияхом исповедавшие. Радуйтесь о службу Божию совершать и кому ж до своим си языком завещавшие, радуйтесь о праведных в праведности утверждение, радуйтесь и беззаконных к закону обращения, радуйтесь, яко вами и мы, во исполнение церкви внедохом, радуйтесь, яко вами Слово Божие, на сроднем нам языце достиже, радуйтесь, яко молитвами вашими, аки забралом крепким от врагов наших ограждаемся, радуйтесь, яко предстательством вашим вечной жизни сподобляемся, радуйтесь всем словенам, пастыре и отцы, их же ради есть мы все братья, радуйтесь, яко вас ради, братья суще по плоти, и по духу братья Христу сотворихомся. Радуйтесь, Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие учителие. О причудней и предивней язык словенских учителие, святей равноапостольней Мефодии, Кирилле, нынешнее приемшее моление наше, вся словены, от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, во умилении о вас поющих Богу, Аллилуйя. О причудней и предивней, язык словенских учителей, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, вся словены, от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, в умилении о вас поющих Богу, Аллилуйя. О причудней и предивней, язык словенских учителей, святей равноапостольней Мефодии Кирилле, нынешнее приемше моление наше, все словены, от находящих им зол и бед свободите, в мире и единении соблюдите, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, в умилении о вас, поющих Богу, Аллилуйя. Ангелов Творец и Господь сил, предустави вас быть и просветители языком словенским, того ради и благодать Его без вами, ограждающий и укрепляющий вас во все дни живота вашего, юже помощницу себе имуще славу Божию в оградех и пустынях, девы и словесы вещали есть всем, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовой от вас просвященных, воспеваем вас глаголющим. Радуйтесь радости евангельские благовестителие, радуйтесь чудодейственные благодати носителие, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь прелести мира сего отвергшие, радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь венцы исповедническими от Него украшений, радуйтесь, яко славу человеческую презревше, в пустыне Господа искали есте, радуйтесь, яко волю Его, сильным мира сего, со многим дерзновением благовестили есте, радуйтесь сих ради, от владыки всех в рай светел приятии, радуйтесь пред Ним наши тепли и ходатае, радуйтесь, яко вашими молитвами, вере наше утверждение имамы, радуйтесь, яко предстательством вашим, ереси и удаление стяжахом, радуйтесь, Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие, учителие. Избрание царя сего Господа Иисуса во апостола языком словенским, Мефодии, Кирилле, богомудрие, песни восхваляем вас, предстателей наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу от всяких нас напастей, предстательством вашим свободите зовущих. Радуйтесь, Мефодии, Кирилле, язык словенских апостолей, богомудрие, учителие. О, преславний язык словенских учителие и просветителие, святей равноапостольней Мефодии, Кирилле, к вам, яко чада ко отцем, светом учений и письмен ваших просвещений, и в вере Христовой наставлении, ныне усердно прибегаем, и в сокрушении сердец наших молимся,
а ще бо і завіт ваших, як очада ні покоріве, ні соблюдохом, і огождєні Богу, як уже очистені брігохом, і от єдиномислія любві, юже словеном, як у братьям вірі по плоті, добре завіщастю от подохом, обаче, як уже древля в житті вашим, ні благодарних, ні достойних, ні отвращастя чи, но благими зазвая воздавасте, тако і нині грешних і недостойних чад ваших молитви не отвратите, на яко веле имуще дерзновение ко Господу, прилежно того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распряжи и раздоры, посреди единоверных братьев возникающие умерит, отпадшие паки во единомыслие приведет, и всех нас, единением Духа и Любви во едине Святей Соборней и апостольской Церкви соединит, вемы бо вемы, яко много может молитва праведнича, ко благосердию владыки, а еще и о грешных людях приносимо бывает, не оставите убо нас, унылых и недостойных чад ваших, их же грех ради паства ваша, вами собранная, враждою разделяемой, соблазна ты на верных прельщаема умалися, овцы же я словесные рассеиваемы, от волков мысленных восхищаются, дадите убо нам молитвами вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческое предание добре сохраним, уставы и обычаи церковные верно соблюдать и почимся, всяких лжеучений странных отбежим, и таков житии богоугодним, на земли преспевающе, жизни райские на небеси сподобимся, и там мы с вами вкупе владыку всех, в Троице единого Бога прославим во веки веков. Аминь. Яко апостолам единонравни и славянских стран учителие, Кирилле и Мефодие богомудрие, владыку всех молите, вся языки славянские утвердите в православии единомыслии, умерите мир и спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Священную Двоицу просветителей наших почтим, божественных писаний приложением, источник богопознания нам источивших, из него же даже до днесь, неускудно почерпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, престолу Вышнего предстоящих и тепле молящихся о душах наших. Величаем, величаем вас, святи равноапостольные Мефодии и Кирилле, все славянские страны, учениями своими просветившие, и ко Христу,

призывающему, гряди во след мене, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладию и мреже, яко веры предусмотрите.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

дано. И друг друга, братья, не грызите, и не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки.

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде каков?

Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде, им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человечески не чтит кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы так ждет год от года, ну кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол, а на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней, как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

Профессоры все на земле и темницы строят, чтобы люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок, ну а потом за тюремный порог. Так же и мир сей во злобе лежащий, как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще, нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек, но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить.

земную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад. Там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.